Уважаемые дамы и господа, сейчас вы услышите Happy House Friends. Слабонервным, беременным и детям просьба выключить радио, остальным лечь на пол и задержать дыхание.

тебя превратить нос. Ты звездной ночью звездную решишь, не сни вопрос. Узнает край березовый, как вечен бомж-мурдяк, как вермут розовый.

Шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо.

0: стаю, арбалет, арбалет, я здесь стаю, арбалет, арбалет, я здесь стаю, арбалет, арбалет, я здесь стаю.
1: Я здесь стою. Я здесь стою.